В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяца. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%. Но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация. Информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Пятница, пятница на календаре. Нововоронеж, доброе утро. Вы слышите этот шум? Да-да-да, это звук приближающихся выходных. Давайте дорабатываем сегодня финальную смену, сохраняем отличный настрой и готовимся к заслуженному отдыху. Друзья, в эфире «Разбудильник», ваша любимая волна 103.1 FM. Оставайтесь с нами, встретим этот день весело.

0: Разбудильник.
1: Ну что же, всем привет. Сегодня календарь гласит, что Всероссийский день чтения. Даже не зная этого, вы знаете, все утро вспоминаю Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Ну, у кого как, у меня, у Ланы Вершининой, пятница началась в четверг. Сейчас все подробно расскажу. А пока успеваю прочитать ваше сообщение. Огнедышащий тапок пишет радиопортал. Передаю привет всему Нововоронежу. Желаю прекрасной пятницы. И вам, радиопортал, прекрасной пятницы. А пока я еще всем пожелаю прекрасного прослушивания рекламы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Всем доброе, в эфире ваш любимый разбудильник, я его ведущая Лана Вершинина. Привет и поздравления, пожелания какие-то добрые своим друзьям и коллегам присылайте в МАКС на номер 839-405-49-45. Тогда мои рассказы, почему пятница начинается в четверг, отложим на попозже, пока зачитаю ваши сообщения. Ксения пишет: передаю привет всему коллективу аварийно-технического центра «Росатома» и отдельный привет спасателям. Всех люблю, желаю отличного настроения и легкой пятницы. Прошу поставить для моих замечательных коллег очень веселую композицию. Ну, не знаю, насколько композиция будет веселая, по крайней мере, бодрящая. Я надеюсь, Ксения, вам и вашим коллегам она понравится. Пусть пожары будут только от любви.
10: Мы снова танцуем.

Есть смутные такие сомнения, что эту композицию я все-таки не для вас поставила, а для себя сделала так в наушничках погромче. Ну так вот, рассказываю. Посетила я вчера славную столицу Черноземья. Мне тут спонтанно, внезапно подарили билет на концерт Султана Лагучева. Я вроде как человек недалекий, да, от музыки, но с его творчеством не сильно была знакома. Кстати, мои хорошие, это упущение ваше. Вот на заказухе вы очень мало заказываете этого товарища. Тут полторы композиции у нас в плейлисте хранится. Ну так вот, пошла я неподготовленной, но, как говорится, дареному коню стоматолог-то не требуется. Текстов не знала, песен не знала. Послушала. В итоге послушала. Давайте послушаем вместе. Кто-то, может быть, даже и потанцует.

0: Султана, да, вот сейчас еще раз продолжу, кто только что подключился, тут Лана рассказывает, как сходила на Султана. Программа называлась «Султан моей души», видимо, треть зала чувствовала себя Султаном Сулейманом, потому что мужчин было очень много, причем ребята пели, танцевали и тексты знали, как и девчонки пошли заряженные, а остальная часть зала ощущала себя, ну, не меньше, чем Хюрем. В общем, как-то так прошло и прошло. Слава богу, я проснулась сегодня на разбудильник, но буду вместе с вами тут раскачиваться. У меня есть сообщение от Димона. Доброе утро, радиопортал. Передайте привет всей очереди на Роснефти на Кольце. И поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое. Ну все, передаю. Ребята, ребята на Кольце, на Роснефти, на дальней заправке, на какой бы вы сейчас ни стояли, вам огромный привет от радиопортал и терпения. Димон попросил что-то веселое. Ну, мне кажется, куда уж веселее.
1: А я когда поеду в Египет?
2: Там было всего одно место, понимаешь?
1: А почему едет туда?

0: пятничное октябрьское. В эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, добрые, теплые слова в адрес коллег и не только. И, например, коллег по, может быть, ну, не сказать, что несчастью, но коллегам по очереди можете передавать. Вот от Димона пришло сообщение огромное. Спасибо, песня «Огонь». Я рада, что вам понравилось. Думаю, что даже немножечко потанцевали, взбодрились. Очень хорошо, что получается поднимать настроение. Друзья, пока у нас реклама. Тоже поднимет нам настроение.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край — это вкусно. Суши Край — это быстро. Суши Край — заказывай. Сушикрай.ру.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Всем прекрасного октябрьского утра. Кто только что подключился к радиопорталу, в эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, ну что же, сегодня помимо Всероссийского дня чтения еще Всемирный день почты. Конечно, в наше время вот мы не представляем, как так долго можно получать информацию или весточку от любимого человека. У нас идет век скоростей. Но получить в конверте, как письмецо в конверте, это особый вайб. Главное, чтобы послание это было, конечно, не штраф от ГАИ или, ну, от судебных приставов, например, да? Такого письмеца в конверте не хочет никто. Но очень здорово, что вы пользуетесь Максом 839-405-49-45, и такой вот почтовой службой является радиопортал. Пришло у нас сообщение от Татьяны. «Привет, радиопортал! Передаю привет жителям Нового Воронежа, а особенно мужу Жекушке, который с самого раннего утра уже на ногах в дороге. Надеюсь, он меня слышит. Я очень скучаю и с нетерпением жду тебя сегодня вечером домой. От детей большой привет. Если можно, поставьте для него его самую любимую песню «Дороги, дороги». Пусть это будет моим «Я рядом». Ну просто вот так мило, так здорово. Я расплылась тут уже в улыбке. И Татьяна еще вдогонку прислала еще одно сообщение. Еще хочу также передать привет моей Тихоновне. Пожалуйста, не вешай нос. Ты столько всего умеешь, столько уже всего прошла, так что любые трудности точно по плечу. Пусть сегодня будет хоть что-то хорошее. Пусть даже просто чашка вкусного чая. Обнимаю, если что, звони. Татьяна, у вас невероятно душевные и добрые сообщения. Такое чувство, вот да, вайб старых бумажных писем. Вы сделали все правильно, и, конечно же, сейчас прозвучит композиция для вашего любимого супруга. Я надеюсь, что он услышит и почувствует, что вы рядом, Татьяна, и очень скучаете и ждете.

Ну как жаль, что вы все в 8 утра начинаете работу, поэтому надо успеть все. Телеграмма молния, раз я сегодня работаю почтой. А, Олеся нам пишет: поздравляю коллег с днем специальной пожарной охраны. Желаю крепкого здоровья, надежной команды и благополучия, спокойных будней и смен. И специальная песня подготовлена, Олеся сама ее выбирала. Ребята, это для вас. Я надеюсь, что вы успеваете получить поздравления от своей коллеги. С праздником вас, дорогие!

Доброе пятничное утро, друзья. Я смотрю, у нас разбудильник превращается в утреннюю заказуху. Ну а почему бы и нет? Потому что сегодня еще Всемирный день почты. Пусть я буду сегодня таким связующим звеном между вами и любимыми людьми, коллегами, друзьями, да и просто товарищами, вот как на заправке, например. Кстати, вы там, пожалуйста, весь бензин-то не сливайте. Вот у меня заканчивается эфир, и я еще ни разу не успела за сентябрь и уже какой? Уже 9 число октября заправиться. Друзья, поэтому Лана Вершинина ходит пешком исключительно. Но вчера был особый случай, пришлось немножечко найти бензинчика по бешеной цене, чтобы съездить в Воронеж. А можно было бы и слетать, например, на крылышках самолета. Нам Галина написала традиционный пятничный авиационный привет. Летит в город атомщиков. Доброе утро, радиопортал. Доброе утро и вам, Галина. Что же, послушайте композицию, подготовленную специально для вас.

0: А нас всех ждут новости на Радиопортал.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ключевым российским приоритетом на международных площадках является практическая помощь странам глобального юга в наращивании их потенциала и укреплении цифрового суверенитета в информационной среде. Это заявил накануне замглавы МИДа Александр Алимов, выступая на заседании «Диалог Россия-АСЕАН» на глобальном цифровом форуме. Он напомнил, что в поддержку этого приоритета Москва в ходе июльской сессии Всемирного механизма ООН представила инициативу по организации международных учений по отражению компьютерных атак, получившую широкий положительный отклик. Эти учения призваны дать развивающимся государствам реальные навыки противодействия вредоносным операциям. Кроме того, в качестве подтверждения этого курса Россия вместе с группой соавторов внесла в первый комитет 81-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции по информационной безопасности, в котором особое внимание уделено вопросам укрепления цифрового суверенитета и технологической независимости стран глобального юга. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Их проиндексируют по фактической инфляции, говорится в стратегическом докладе министра, с которым он выступил на Всероссийской неделе охраны труда. Так, страховые пенсии вырастут дважды: с 1 февраля на 6,8%, с 1 апреля на 3,3%. Это затронет 37,5 миллионов россиян. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Размер прожиточного минимума и все зависящие от него меры также проиндексируют по уровню фактической инфляции. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в вооруженные силы этой осенью, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Отправка призывников со сборных пунктов к месту прохождения военной службы стартует уже завтра, 10 октября. Есть и исключения. Так, в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях эта процедура будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Жители сельской местности и те, кто участвует в посевных и уборочных работах, подлежат отправке в армию в следующий четверг, 15 октября. Как отметил Бурдинский, около 80% граждан, которые подлежат отправке в армию, уже призваны. Этого удалось достичь за счет круглогодичных мероприятий по медосвидетельствованию и психологическому отбору. Всего в рамках реализации президентского указа в этом году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек. Физиологическое восстановление и настоящая биохимическая перезагрузка после рабочей недели требует 72 часа, рассказала эндокринолог Анастасия Самойлова. Двух выходных достаточно только для психологической разгрузки, чтобы оплатить счета, увидеть близких и закупить продукты. Для физиологического восстановления этого мало, если неделя была напряженной. Настоящая биохимическая перезагрузка требует трое суток, поделилась Самойлова в беседе с «Известиями». Восстановление сна, нормализация уровня магния и снижение системного воспаления начинаются только на второй-третий день отдыха. При недостатке отдыха организм начинает давать знаки. Например, изменяются паттерны потоотделения и терморегуляции из-за истощения щитовидной железы и митохондрии. Еще одним маркером становится тяга к углеводам в вечернее время, спровоцированная усталостью надпочечников и потребностью в дешевой энергии. Официальный курс доллара на сегодня 85.42, курс евро 95.47. Выпуск новостей закончен. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

друзья, в эфире «Разбудильник», и я его ведущая Лана Вершинина. Вы сейчас все внимательно новости послушали, да? Я очень внимательно Колю Иванютина слушала. Он сказал, что надо отдыхать 3 дня, там что-то все установили, 2 дня нам не хватает. Соответственно, начинаем делать уже сегодня. Поэтому в эфире сегодня только 100% хиты для идеального завершения недели. Просыпаемся и празднуем утро.

Совершенно верно. Настраивайтесь на правильную волну 103.1 FM радиопортал. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Все свои сообщения, пожелания, да все, что хотите сказать этому городу, можете прислать в Макс на номер 839-405-4945. Я с удовольствием это озвучу. Нашим Максом воспользовалась Вероника. Она просит поздравить с днем рождения Романа Зеленина. Просит передать ему самые теплые слова и поставить какую-нибудь хорошую композицию. Я тоже присоединяюсь, персонально я, Лана Вершинина, присоединяюсь к поздравлению Романа Зеленина. Ром, ты невероятно творческий человек. Желаю тебе успехов, удачи, здоровья, крепкого и именно вот творчества, чтобы тебя муза не покидала никогда. Может быть, вы его знаете, может быть, не знаете. Кто-то из вас наверняка заглядывал в Воронеже в усадьбу Зеленина, если совершал пешие экскурсии по Воронежу. Есть такой итальянский дворик. Человек взял просто старое какое-то жилье, преобразовал его и создал аутентичную атмосферу дворика Италии. Очень интересно, кто не был, рекомендую прогуляться пешком, вообще по Воронежу пройтись, очень интересно. Так что это, Ромка, ты актер, модель, да просто интересный человек. Будь счастлив, дружище!

Специальное поздравление сейчас прозвучало, музыкальная композиция, поэтому все, кто стесняется рассказать и написать, что у него сегодня день рождения, а друзья, допустим, стесняются написать и поздравить про товарища, ребят, эта песня была для вас, у всех, у кого сегодня день рождения. Поздравляю, желаю всего самого-самого лучшего. Еще сегодня, да, у нас праздник, день специальной пожарной охраны МЧС России. Наши любимые, дорогие люди в синем, которые пишут нам на радиопортал. Да, эти аплодисменты летели именно вам. Это профессиональный праздник сотрудников подразделений, которые обеспечивают пожарную безопасность предприятий оборонной промышленности, атомных электростанций и закрытых территорий. Поэтому, дорогие сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России, примите сейчас поздравления от радиопортал. Ваша работа требует не только высокой квалификации и профессионализма, но и мужества, отваги и самоотверженности. Вы ежедневно стоите на страже безопасности, защищая жизни и имущество граждан. Ваш труд невозможно переоценить. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и профессионального роста. Пусть каждый день будет безопасным, а работа приносит только удовлетворение и гордость за выполненное дело. С уважением и благодарностью такое поздравление летит от радиопортала.

Всем доброе утро, друзья, кто только что присоединился к нашему утреннему эфиру. Сейчас мы поздравляем с вами с днем специальной пожарной охраны МЧС России. Стоит отметить, что специальная пожарная охрана МЧС ведет свое начало с 9 октября 1947 года. Ее история неразрывно связана с созданием ядерного щита советского государства. Но вот что хотелось бы сказать, что в профессиональный праздник также принято и чтить память тех, кто погиб при выполнении долга. Поэтому у нас в памяти еще жива катастрофа и Чернобыльская АЭС, и на маяке. Давайте и этих людей сейчас вспомним добрыми и теплыми словами, кто стоял на нашей защите.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас в поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: В эфире прогноз погоды. Сегодня, 9 октября, в Нововоронеже ожидается комфортная и преимущественно теплая погода, идеальная для окончания рабочей недели. Ночью и утром столбики термометров покажут около плюс 13 градусов, днем воздух прогреется до отличных плюс 20 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет радовать солнце. Самое главное, без осадков, зонтики можно смело оставить дома. Ветер умеренный, юго-западного направления, со скоростью до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, в пределах нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Прекрасной пятницы вам и отличного настроения под любимую радиоволну.

0: Да, а вот такая вот композиция будет, потому что Олег прислал, что сегодня день зрения 9 октября, и написал: «Поздравьте глазастого». Ну а почему бы не поздравить глазастого? Песни про глаза слушайте.
1: Белый

0: Реклама на радио Портал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

Олег, что вам композиция понравилась? «Черные глаза». Всемирный день зрения. Он тут прислал такого прекрасного мне жующего лемурчика. Наверное, это лемур. Ну, или лори, медленный. Глазища огромные, невероятно. Ну, давайте тогда все-таки отметим Всемирный день зрения тем, что мы его сегодня немножечко побережем и чуть-чуть поменьше будем смотреть в телефон и компьютер, если есть такая возможность и работа позволяет. Поговорим о глазах. Да, такой важный орган чувств у человека. Благодаря огромному количеству светочувствительных клеток глаз человека способен воспринимать около 5 миллионов цветовых оттенков. Друзья, только себе представьте, 5 миллионов цветовых оттенков. Хотя иногда сомневаешься, потому что, девчонки, согласитесь, как объяснить мужчине, что это там лиловый, лавандовый, пурпурный, маджента или что-то еще. В принципе, 7 цветов радуги некоторым достаточно. Дальше смотрим, что интересного есть про глаза. В среднем человек моргает около 15 тысяч раз в день. Вот мне хотелось бы знать, кто это подсчитывал. При этом указано, что женщины моргают вдвое чаще мужчин. А если у женщин так вот, знаете, густенько нарощены ресницы, мне кажется, они медленно и очень-очень медленно это все делают. Рисунок радужки у каждого человека индивидуален. По нему можно идентифицировать личность. Так что у отпечатков пальцев 40 уникальных характеристик, а у радужки 256. Представляете? Ну, здорово. То есть опознать так 256 уникальных характеристик, их надо было еще установить. В общем, дальше. Мышцы глаз являются самыми активными в человеческом теле, так как постоянно совершают микродвижения. Интересно. Человек может плакать под влиянием эмоций, а другим животным организмам слезы нужны только для очистки глаз от инородных предметов и их смачивания. А давайте сделаем так, чтобы наши слезы были только от счастья.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
2: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Всем доброе октябрьское пятничное. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, пожелания, какую-то моральную поддержку, добрые слова, чтобы приободрить товарищей даже в очереди за бензином. Я зачитаю, если вы пришлете, Макс на номер 839-405-49-45. А сейчас у нас время гороскопа. Что же нам скажут звезды? Овны. Замедлите темп и не обсуждайте вечером деньги. Тельцы, проявите гибкость, возможно, приятные финансовые новости. Близнецы, фокусируйтесь на главном и проверяйте факты. Раки, наведите порядок в делах и поговорите с близкими на чистоту. Львы, действуйте мягко, не берите на себя лишних обязательств. Девы, сосредоточьтесь на завершении старых задач и документов. Весы, ваш день. Растет харизма и удачное время для примирения. Скорпионы, не поддавайтесь эмоциям. Решайте прошлые проблемы с расчетом. Стрельцы, хороший день для планирования поездок, но без давления на других. Козероги, проявите решимость и закройте старые обещания. Водолеи, избегайте ревности, выбирайте открытый диалог. Рыбы, займитесь рутиной и не принимайте важных решений вечером.

Еще раз огромнейший привет из теплой студии Радио Портал. Друзья, всех приветствую, кто только что присоединился к нашей волне 103.1 FM в эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Ну что же, давайте полистаем еще календарь, что там интересного у нас есть. А сегодня у нас день гвоздестояния. Вот такой необычный день или праздник, я даже не знаю, как это сказать. Зародилось гвоздестояние в Индии, йога такая. Друзья, товарищи, кто сейчас этим промышляет, стоят они на доске садху. Дата 9 октября выбрана не случайно в честь рекорда российского йога Георгия Гаргеладзе, который простоял на гвоздях 2 часа 15 минут. Этот рекорд внесли в книгу рекордов Гиннесса. А потом, знаете, этот товарищ подумал, позанимался и побил свой рекорд. И простоял он уже 12 часов 8 минут. Ну а что-то мелочиться, где 2 часа, там и 12, правда? В общем, о пользе гвоздестояния пишут вот что. Снятие стресса, это нужно для снятия стресса, улучшение концентрации внимания, снятие эмоционального напряжения, активации каких-то там точек на коре головного мозга, а также осознание связи между телом и умом. Ну, не знаю, как вы, а я лучше потанцую.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 5 42 93.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем, 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
5: Телефон рекламной службы радиопортал 303 200.

Друзья, ну что ж, у нас реклама сейчас закончилась тем, что рассказывали про кафе «Привал» и какие-то новые вкусняшки. Тогда и слово будет связано с едой. Слово дня сегодня у нас «кучисабиши». Вот такое вот слово «кучисабиши». Это японское понятие. Оно описывает состояние, когда человек ест не из-за физического голода, а чтобы заполнить внутреннюю пустоту, отвлечься от скуки, стресса и получить ощущение комфорта. Например, состояние «кучисабиши» некоторые испытывают регулярно. Допустим, это автоматическое жевание во время просмотра фильма, работы или других рутинных занятий. Друзья, я предлагаю отвлекаться лучше не едой, а хорошей музыкой.

Ну что, сладкие булочки мои, настало время поздравить именинников. Именинники 9 октября, слушайте. Сегодня именины у нас отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон. Друзья, аплодисменты вам, дорогие именинники. Хорошего самочувствия, отличного настроения, замечательного окончания рабочей недели, да и не только именинникам. Всего самого-самого лучшего от Радиопортал.

Ну что ж, друзья, часы в студии показывают, что время нашего эфирного общения подошло к финалу. А у меня прилетело тут еще одно сообщение. Подождите, друзья, не финалим мы еще. Доброе утро, пишет Сергей. Поздравь с днем рождения Савина Александра Ивановича. Вот. Эти аплодисменты звучат Савину Александру Ивановичу. Его поздравляют работники электрического цеха. Что ж, радиопортал тоже присоединяется к этому поздравлению. Александр Иванович, вам крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть везде и всегда сопутствует удача. Композицию никакую не попросили. Я, конечно, себе уже финальную подготовила. Так что, Александр Иванович, надеюсь, она вам тоже понравится. А я, друзья, с вами прощаюсь. Напоминаю, что в 20.00 будет заказуха, которую вы проведете с Гели Горностаевой. Не забывайте в 8.00 подключиться к вашей любимой волне. Хотя, в принципе, и не отключайтесь. Слушайте целый день наше радио. Впереди ждет много отличной музыки. Улыбайтесь чаще, звоните друзьям без повода. И пусть сегодня все сложится именно так, как вы задумали. До встречи на любимой волне. А я еще раз надеюсь, работники электроцеха будут довольны.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяцев. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, провокационные шаги НАТО ведут к прямой конфронтации в Европе. Наглядными примерами уже служат Югославия, Ливия и Афганистан. Москва подчеркивает, Российская Федерация никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Наряду с этим не может игнорировать факт разработки военным блоком планов прямого столкновения, а также моделирования альянсом сценариев военно-политической блокады Калининградской области. Среди наиболее дестабилизирующих инициатив НАТО, порождающих серьезные стратегические риски, Министерство иностранных дел в первую очередь выделяет сохраняющиеся враждебные действия в рамках украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно. По словам российского лидера, выстраивание доверия является сложным и хрупким процессом, который трудно наладить и очень легко разрушить. Президент России добавил, Москва готова к переговорам с Брюсселем без предварительных условий. Российский агропромышленный комплекс в ближайшие годы должен повысить эффективность не столько за счет расширения производства, сколько благодаря технологическому обновлению. Минсельхоз делает ставку на отечественную селекцию, цифровизацию земледелия, развитие беспилотной техники и новые технологии воспроизводства животных. Технологическое развитие становится ключевым условием достижения поставленных президентом целей в горизонте до 2030 года, в частности, роста производства на 25% и экспорта продукции агропромышленного комплекса на 50%. Одним из главных направлений называется растениеводство. Именно здесь формируется база для дальнейшей переработки производства продуктов питания. Поэтому задача отрасли не просто получить больше урожая, а снижать себестоимость его производства. Свыше 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в нынешнем году. Средний ее размер превысил 30,5 тысяч рублей. Напомню, данная государственная инициатива начала действовать с нынешнего года и адресована только работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Они смогут вернуть часть НДФЛ, который ранее был уплачен с их доходов от трудовой, профессиональной, а также предпринимательской деятельности. Если по итогам года семья будет соответствовать установленным законом критериям, она сможет подавать заявление на перерасчет налога по сниженной ставке 6%. Разницу в 7% вернет на банковский счет Социальный фонд России. Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно. Примерно каждый четвертый работник занят в профессии в той или иной степени, подверженной воздействию генеративного искусственного интеллекта. Работодатели ожидают, порядка 60% своих сотрудников необходимо будет переобучить к 2030 году. Одна и та же технология может освободить человека от тяжелого и опасного труда, либо, напротив, увеличить темп работы и сделать часть компетенций невостребованными. Профсоюзам необходимо добиться закрепления права на переобучение в коллективных договорах и соглашениях, поскольку если предприятие внедряет искусственный интеллект, роботизацию или новое оборудование, работник должен получить соответствующее обучение. Технология должна менять работу человека, а не автоматически решать его трудозанятости. По прогнозам, в ближайшую пятилетку порядка 40% ключевых навыков работников изменится или устареет. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
6: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 5 42 93.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению. Российский лидер в четверг прибыл в страну с двухдневным визитом. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, на который приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств, в том числе и президент Ирана. Мероприятия пройдут сегодня в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от города Туркменбаши. Предыдущая встреча Путина и Пезешкиана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. На переговорах в Туркмении президенты России и Ирана обсудят вопросы развития двухстороннего сотрудничества и, как ожидается, затронут ситуацию в ближневосточном регионе. Технология искусственного интеллекта не имеет границ, поэтому необходимо выработать международный подход к его регулированию, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В ходе пленарного заседания глобального цифрового форума правила действуют в пределах территории государств, но искусственный интеллект – технология без границ, поэтому миру необходимо выработать международный подход к его регулированию. Движение в эту сторону уже началось, цитирует Григоренко пресс-служба форума. Вице-премьер подчеркнул, что Россия активно развивает собственные технологии искусственного интеллекта. В реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано более 1300 программных продуктов с применением искусственного интеллекта. Около 24,5 тысяч человек вышли на улицы Парижа в четверг для участия в масштабных протестах старшеклассников, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на данные французского МВД. Ранее в центре Парижа на площади Бастилии начались активные столкновения между французскими правоохранителями и протестующими. Согласно кадрам трансляции, в определенный момент среди протестующих, стоящих наиболее близко к полиции, взорвалась, предположительно, шумовая граната. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. На Солнце накануне зафиксировали самую сильную с конца лета вспышку, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований. Вспышка М67 возникла довольно близко к центру солнечного диска и имеет шансы зацепить Землю. Однако взрывных волн и движения вещества в ее сторону пока не видно. В лаборатории также отметили, что последний раз более крупное событие происходило 25 августа. В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на 5 классов. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет. Курс доллара на сегодня 85.42, курс евро 95.47. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяца. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидирует здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация. Информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. И удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
7: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все вместе.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-47-364-473-64-2-41-54-542-93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Загружена с помощью... Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Организационная структура компании FirePoint доказывает прямое участие Запада в войне против России, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. В авторской статье, опубликованной на сайте движения, он отметил, что международная кооперация ключевых стран НАТО, США, Канады, Великобритании, Турции, Германии, Швеции, Чехии, Болгарии и Польши не только напрямую участвует в создании комплектующих для дронов и ракет, но и создала сеть посредников для безопасных поставок необходимых комплектующих из третьих стран в вопросе создания и применения современных ударных систем под брендом украинская компания FirePoint. По словам Медведчука, коллективный Запад открещивается от поставок дальнобойных ракет, так как они позволяют переносить боевые действия вглубь российской территории, что обоснованно дает возможность российскому руководству рассматривать европейских промышленников как часть ВПК Украины, пугает европейских граждан и влияет на результаты выборов в европейских странах. Аферисты выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту, рассказали в УБК МВД. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан. Говорится в сообщении на платформе МАКС. Злоумышленники размещают в сети рекламу об альтернативном источнике дохода, предлагают внести деньги в криптовалюту, акции крупных предприятий или приобрести на бирже ценные ресурсы страны, пояснили в управлении. Там отметили, что на деле отправленные по указанным реквизитам средства поступают на счета преступников. Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» ведется. Конкурс может состояться в следующем году, однако место его проведения пока неизвестно. Это сообщил замглавы МИДа Александр Алимов. Он убежден, что проект яркий, с огромнейшим многолетним потенциалом. Напомню, международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся в России в прошлом году. По его завершении наследный принц Саудовской Аравии пригласил второй конкурс в королевство. Глава Росмолодежи Григорий Гуров летом прошлого года не исключил возможность проведения детского интервидения, отметив, что в стране много активных детей. Большинство россиян среди наиболее важных жизненных навыков выделили грамотную письменную речь, способность считать в уме и умение готовить, следует из результатов исследования российского общества знания. По данным опроса, 80% респондентов, кроме владения профессиональными навыками, считают важным уметь писать грамотно, без автопроверки. Такая же доля опрошенных отметили способность считать в уме. Умение готовить назвали 71% граждан. Распознавание контента, созданного искусственным интеллектом, указали 62% респондентов. Умение разборчиво писать от руки – 67%. Прожить сутки без смартфона – 58%. Навык определения времени по часам со стрелками отметили 66%. При этом доля считающих это умение важным растет вместе с возрастом опрошенных. Всероссийский телефонный опрос проводился 23-30 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 9 октября 85.42. Курс евро 95.47. Выпуск новостей закончен. Хороших октябрьских вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейский Союз все дальше отходит от принципа верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия. В Кремле назвали недальновидной такую политику, поскольку она не способствует появлению шагов, которые могли бы привести к снижению напряженности и деэскалации ситуации на европейском континенте. Трезвые умы в странах Старого Света заявляют, нынешние европейские нормы не имеют приоритета над законами государств-сообщества по умолчанию, поэтому юридические или финансовые санкции лишены основания, да и здравого смысла. Напомню, ранее Владимир Путин обратился к Западу с призывом, с детства знакомым каждому россиянину: «Давайте жить дружно». Глава государства указал, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы. Президент обратил внимание, на уровне внутренней политики многих европейских стран уже на протяжении многих лет культивируется русофобия. Минэнерго держит на контроле дефицит бензина в России. Ведомства подчеркнули, обеспечение внутреннего рынка топливом является приоритетом. Правительство разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки на отдельные автозаправочные станции при выполнении норматива обязательных биржевых продаж. Напомню, ранее при формировании данного норматива учитывались соглашения, заключенные с регионами о предельном уровне цен, а также сельхозпроизводителям, организациям Северного завоза, строительным компаниям, РЖД и электростанциям. В числе основных действующих мер в настоящее время остаются запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, запрет на вывоз дизельного и судового топлива производителями до 31 октября включительно, а также временное разрешение на продажу бензина классов Евро 2, 3 и 4 до лета следующего года. Минсельхоз установил единую рентабельность 10% при расчете минимальных цен на зерно для государственных закупочных интервенций. Они дополнят действия по переориентации поставок на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне и расширят возможности его реализации. Государственные закупочные интервенции планируют запустить с конца октября в южных регионах, ориентированных на экспорт и пострадавших от нарушения логистики. По оценкам Зерновой ассоциации России, мера дополнит переориентацию поставок и расширит возможности сбыта, а также поддержит самих аграриев. Объективной ценой пшеницы называют около 10 тысяч рублей за тонну. Эксперты ожидают, мера поддержит финансовую устойчивость производителей, снизит нагрузку на региональные рынки и сформирует ценовой ориентир, особенно в сочетании с субсидированием железнодорожных перевозок и развитием альтернативного экспорта. В Госдуме не поддержали позицию Минцифры о том, что в вопросах формирования тарифов на услуги связи следует ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Народные избранники подчеркивают, решение ведомства больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо, поскольку любые тарифы должны быть обоснованы. Вопрос установления тарифов касается практически каждого россиянина, и решения в этой сфере должны быть предельно ответственными. Прогнозируемая инфляция по итогам нынешнего года, согласно оценке Министерства экономического развития, составит около 6,8%. При этом сферы связи и жилищно-коммунального хозяйства отличаются по своим особенностям, проблемам и рентабельности, поэтому сравнивать их попросту некорректно. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
8: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.
9: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации города.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейский Союз все дальше отходит от принципа верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия. В Кремле назвали недальновидной такую политику, поскольку она не способствует появлению шагов, которые могли бы привести к снижению напряженности и деэскалации ситуации на европейском континенте. Трезвые умы в странах Старого Света заявляют, нынешние европейские нормы не имеют приоритета над законами государств-сообщества по умолчанию, поэтому юридические или финансовые санкции лишены основания, да и здравого смысла. Напомню, ранее Владимир Путин обратился к Западу с призывом, с детства знакомым каждому россиянину: «Давайте жить дружно». Глава государства указал, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы. Президент обратил внимание, на уровне внутренней политики многих европейских стран уже на протяжении многих лет культивируется русофобия. Минэнерго держит на контроле дефицит бензина в России. В ведомстве подчеркнули, обеспечение внутреннего рынка топливом является приоритетом. Правительство разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки на отдельные автозаправочные станции при выполнении норматива обязательных биржевых продаж. Напомню, ранее при формировании данного норматива учитывались соглашения, заключенные с регионами о предельном уровне цен, а также сельхозпроизводителям, организациям Северного завоза, строительным компаниям, РЖД и электростанциям. В числе основных действующих мер в настоящее время остаются запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, запрет на вывоз дизельного и судового топлива производителями до 31 октября включительно, а также временное разрешение на продажу бензина классов Евро 2, 3 и 4 до лета следующего года. Минсельхоз установил единую рентабельность 10% при расчете минимальных цен на зерно для государственных закупочных интервенций. Они дополнят действия по переориентации поставок на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне и расширят возможности его реализации. Государственные закупочные интервенции планируют запустить с конца октября в южных регионах, ориентированных на экспорт и пострадавших от нарушения логистики. По оценкам Зерновой ассоциации России, мера дополнит переориентацию поставок и расширит возможности сбыта, а также поддержит самих аграриев. Объективной ценой пшеницы называют около 10 тысяч рублей за тонну. Эксперты ожидают, мера поддержит финансовую устойчивость производителей, снизит нагрузку на региональные рынки и сформирует ценовой ориентир, особенно в сочетании с субсидированием железнодорожных перевозок и развитием альтернативного экспорта. В Госдуме не поддержали позицию Минцифры о том, что в вопросах формирования тарифов на услуги связи следует ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Народные избранники подчеркивают, решение ведомства больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо, поскольку любые тарифы должны быть обоснованы. Вопрос установления тарифов касается практически каждого россиянина, и решения в этой сфере должны быть предельно ответственными. Прогнозируемая инфляция по итогам нынешнего года, согласно оценке Министерства экономического развития, составит около 6,8%. При этом сферы связи и жилищно-коммунального хозяйства отличаются по своим особенностям, проблемам и рентабельности, поэтому сравнивать их попросту некорректно. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 42 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 47 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Со следующего года вводятся новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Что же изменится? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 марта 2027 года вступают в силу изменения в правилах проведения экзаменов на получение водительских прав. В постановлении правительства уточняются требования к техническим средствам, используемым для проведения теоретической части экзамена. Автоматизированная система должна будет делать фотографии кандидата во время сдачи экзамена. Результаты могут быть аннулированы, если выяснится, что во время испытания экзаменуемый использовал средства связи, фото, аудио или видеоаппаратуру, а также другие электронные устройства, справочные материалы или иные средства хранения или передачи информации. Тем же постановлением правительства сокращен срок назначения практического экзамена с 6 месяцев до 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Также допускается проведение теоретического или практического экзамена позже установленных законом сроков по заявлению экзаменуемого. Напомню, что водительское удостоверение необходимо менять при истечении срока его действия или же изменении персональных данных владельца, а также в случае утери или повреждения документа. Кроме того, с 1 января нынешнего года в России уже отменено автоматическое продление водительских прав, поэтому обязанность по их замене возникает у целого ряда категорий граждан. Прежде всего, у тех водителей, у которых срок действия прав закончился в нынешнем году, а также тех, чьи права были автоматически продлены в 2022 и 2023 годах. Так вот, в этом году их необходимо заменить. Кроме того, замена требуется также при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, включая выявленные ранее медицинские противопоказания или показания. Хочу заметить, что экзаменуемый может не предоставлять медицинское заключение в бумажном виде, если информация о нем уже содержится в соответствующем реестре. Добавлю, что в новом постановлении правительства очень четко прописан порядок действий, если при медицинском осмотре или при лечении вдруг обнаруживаются признаки заболевания или противопоказания для управления транспортным средством. В случае подтверждения диагноза человек в течение одного дня получит уведомление через госуслуги и обязан будет пройти внеочередной медицинский осмотр в течение 3 месяцев. В противном случае его водительское удостоверение будет аннулировано.
0: Автомобильные факты.
1: Что же касается дня сегодняшнего, я очень надеюсь, что вы в курсе, ну, во всяком случае, я вам об этом рассказывал. С 19 сентября выросли цены на автозапчасти. Российский союз автостраховщиков обновил прайс-лист на детали. Средняя стоимость увеличилась на 8,2%, но это в среднем. Поскольку у некоторых марок рост составил более значительно, лидируют здесь Toyota, Mitsubishi и Honda. Это принципиально важно знать, поскольку справочник запчастей используется при расчете выплат по ОСАГО. Поэтому чем выше цена запчасти, тем дороже обходится ремонт после ДТП, а значит, увеличиваются расходы страховых компаний. Именно поэтому Российский союз автостраховщиков связывает повышение стоимости полиса с увеличением цен на ремонт автомобилей, часто попадающих в аварии. Для таких водителей стоимость ОСАГО уже зависит от уровня страхового риска, а теперь к этому добавится еще и рост цены на запчасти. В итоге потенциальное увеличение стоимости для аварийных водителей может оцениваться вообще в плюс 25%. При этом окончательная цена ОСАГО все равно будет определяться условиями договора и характеристиками непосредственно каждого водителя. Кроме того, напомню, что до 10 октября, то есть практически вот-вот, Федеральная налоговая служба планирует направить около 70 миллионов уведомлений гражданам о налогах за прошлый год. Эти документы будут доступны как в личных кабинетах на портале госуслуг, так же придут по почте. Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря. Размер его зависит от мощности двигателя, региональных ставок, а для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент. Вот такая информация вам в пути, друзья, и напоминание. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры. Коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

A rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мы совсем не подходим.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

Эй, Нововоронеж! Всем огромный-огромный привет! Добрый пятничный вечер! На календаре 10 октября, 20.02. Значит, заказуха начинается. С вами Геля Горностаева, и вы не поверите, зелененький, колюченький Валера Соломонович Антистресс. Друзья, с нами, с нашей волной, с нашей радиостанцией вы никогда не останетесь в одиночестве. Поэтому подключайтесь на 103.1 FM, слушайте нас на сайте portalradio.ru и, конечно, присылайте свои классные, добрые, нежные, трепетные сообщения на номер 839-405-4945. Я жду ваши сообщения уже с прошлой пятницы. Очень-очень их жду и рада видеть, что уже очередь выстраивается из ваших сообщений, которые начали прилетать еще с самого утра, после того, как любимая наша Лана Вершинина закончила разбудильник. Так что, друзья, буду все зачитывать, все музыкальные композиции буду ставить по мере возможности, потому что, ну, техника — это дело непредсказуемое, всякое может случиться, но все, что от меня зависит, все возможное и даже невозможное я обязательно сделаю. Ну, а сейчас вспомним-ка мы такой старый добрый хитяо «Белая стрекоза любви». Что-то мне сегодня навеяло.

0: крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.
1: Ну что, белая стрекоза любви прожужжала в нашем радиоэфире, помахала нам крылом. Ну а я напомню, что номер 839-405-49-45, мессенджер Макс и СМС, старые добрые, самые надежные СМС-очки, мы, конечно же, принимаем в течение ближайших 54 минут. Это «Заказуха», с вами Гель Горностаева. Продолжать лето, друзья, но на улице шикарная погода. Тепло, какой был невероятно красивый закат сегодня. Сейчас на улице дышится легко, как никогда. И это 9 октября. Не знаю, как вас, а меня так все устраивает. Вот если бы так было, вот такая погода продержалась где-нибудь до середины апреля, было бы вообще идеально. У меня бы претензий никаких не было. Но ждем похолодания, ждем зиму, будем отсчитывать дни до Нового года. Говорят, уже пора. Я еще, кстати, не посчитала, сколько дней осталось до Нового года, но, может быть, во время следующей музыкальной паузы обязательно этот вопрос, наверное, все-таки погуглю. Продолжаю зачитывать ваше сообщение. Добрый вечер, любимое радио, пишет ваша постоянная радиослушательница Светлана. Настолько постоянная радиослушательница, что теперь уже даже в некотором смысле радиоделательница Светлана. Вечер, пятница, невероятная усталость, накопленная за неделю, а завтра снова на работу. Светлана, боже, какой ужас. Субботу на работу, как я вас понимаю? Но вы же умеете поднимать настроение и поддерживать. Ну, я на это очень рассчитываю, поэтому настроение поднимайся, поддержка, стремись, лети, прям лейся по волне 103.1 FM прямо в уши ко всем нашим радиослушателям. Настроение у Светланы лирическое, делится она с нами, испекла булочки с корицей, сварила кофе, ну просто хозяюшка 80-го уровня. Поставьте, пожалуйста, песню Алекс Лим «Неземная». Да, я именно такая. Вот хотела бы, может быть, и возразить, но не могу. Действительно, Светлана именно такая, с булочками, с кофеечком, под радиопортал 9 октября на волне 103.1 FM. Ну, просто идеальный вечер пятницы. Всем хорошего, душевного, теплого вечера. И Алекс Лим вместе с Игорем Крутым уже стремится прямо в ваши сердечки.

всем лучшим и неземным посвящается предыдущая композиция в нашем радиоэфире. А заказуха стремительно набирает обороты, друзья, диджеи сегодняшнего вечера именно вы. Но напомню, что, пожалуйста, немножечко не обижайтесь, но мало ли какие-то технические трудности или всякие вот эти списки нежелательных исполнителей. Ну, не все мы можем поставить в нашем эфире, однако максимально стараюсь исполнить любые ваши пожелания. Вижу большое количество сообщений в нашем мессенджере Макс 839-405-4945. Пишите больше, нам нужно больше сообщений, больше приветов, больше поздравлений с праздниками, друзья, ведь столько есть прекрасных поводов отметить сегодняшнюю пятницу не только прекрасное, теплое 9 октября, но и какие-то разные тоже поводы есть для того, чтобы порадовать себя и своих близких. Например, вот заказуха. Чем не повод? По-моему, очень даже прекрасный. Пишет нам Игорь. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, на заказухе местную группу «Арканы». Игорь, ну, нашли, скачали именно ту версию, которая вам нравится, с суровым мужским вокалом и уже звучит в нашем эфире.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Вот могла бы я поспорить с предыдущим оратором, но не хочется. Друзья, действительно, радиопортал – это твоя музыка. Вы заказываете, я ставлю. Твое настроение вы слушаете, оно улучшается и улучшается. Так что, друзья, мы – ваше радио. Пишите нам на номер телефона 839-405-49-45. Ну а я, как и обещала, загуглила, друзья. До Нового года осталось 83 дня и чуть больше 3 часов, вот точнее 3 часа 42 минуты. Я предлагаю эти 42 заветные минуты провести с пользой, послушать радиопортал, поболтать со мной, с Гель Горностаевой, с помощью сообщений в мессенджер Макс или СМС на номер 839-405-49-45. Ну что? Вот расскажите мне, вы считаете дни до Нового года? А может быть, вы уже начали составлять заявочки своим дедушкам Морозикам или Снегурочкам? Что вы хотите на Новый год? Что вы подарите на Новый год? Или все-таки еще действительно слишком рано, особенно учитывая, что на улице сегодня было примерно плюс 22, солнечно, сухо и вообще великолепно для 10-го... Ой, у меня уже 10-е... Для 9 октября, друзья. Пишите, делитесь своими впечатлениями, тем, как прошел этот день, как прошла эта неделя, и передавайте приветы своим родным и близким. Ну а сейчас еще один привет летит Женечке, любимому, родному, самому лучшему в мире. Не подписался адресат.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Радиопортал. Нас слышат

Да-да, друзья, нас слышат все абсолютно везде, потому что у нас есть сайт portalradio.ru. Ну, а работает в этот вечер для вас Гель Горностаева, мой прекрасный, немножко молчаливый напарник Валера Соломонович Антистресс. Он весь такой зеленый и колючий, но это его совершенно не портит. И большой привет передает всем Лана Вершинина, которая сейчас такой боец невидимого фронта. Без нее бы я сегодня, честно вам скажу, не справилась с нашей техникой, которая на грани фантастики. Но мы, как всегда, побеждаем. Передаю ваш привет и поздравления, сообщения, которые вы к нам присылаете. Привет, Геля, привет, радиопортал, привет, Нововоронеж. Хочу передать огромный привет и пожелать всем хорошего настроения в эту пятницу. Неделя пролетела незаметно, но завтра еще нужно поработать. Да что же вы делаете-то все? Светлана работает, Денис работает, все работают, а я что? А я буду отдыхать, но это не точно. Хочу передать привет семье Нечаевых, семье Микулиных, Забалуевых, Гончаровых, а также всем-всем-всем, кто меня знает. Я слушаю вас постоянно и скажу честно, радиопортал, вы супер, я с вами, Денчик Сморик. Это был Денчик. Ну, просто огромный-огромный привет тебе от всего коллектива «Радиопортал». Спасибо за то, что остаешься все эти долгие годы на волне 103.1 FM. Друзья, будьте как Денчик, слушайте «Радиопортал». Ну, а сейчас очередной, я уверена, шедевр от Денчика летит прямо к вам.

Золотые слова от Денчика Сморика сейчас прозвучали в нашем радиоэфире. С вами по-прежнему Гель Горностаева. Мы добрались до экватора сегодняшней заказухи, друзья. Да, да, половина музыкального часа уже пролетела. Если вдруг я не успею зачитать ваше сообщение в этом музыкальном часе, хотя нет, не так. Зачитать ваше сообщение в этом музыкальном часе я, конечно же, успею. А вот поставить ваши любимые музыкальные композиции, возможно, придется уже за рамками этого часа после 21.00. Поэтому, друзья мои, вариантов у вас нет. Придется слушать дальше радиопортал, оставаться с нами на одной волне. Пишет нам наш еще один постоянный радиослушатель. Ой, все такие постоянные. Как это приятно, друзья. Добрый вечер, Геля. Всем хорошего настроения от Александра. Хочу попросить поставить песню Алексея Чумакова. Песня о любви для всех дам нашего города. Александр. Ну кто же я такая, чтобы отказать такому галантному джентльмену сделать приятное всем дамам нашего города? Алексей Чумаков. Мурашки побежали.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Ох, девочки, ну согласитесь, как же хорош был Алексей Чумаков с его песней о любви. Ну прям все куда-то улетели, о чем-то задумались. Но реклама вернула нас обратно, друзья, и я вернулась вместе с рекламой. Меня зовут Гель Горностаева, продолжаем нашу пятничную заказуху. Еще 24 минуты, я с вами в студии «Радио Портал» в прямом, самом прямом и переносном смысле. Знаете, я вот сидела, слушала Алексея Чумакова и думаю, ну, такой сегодня прекрасный день, ну, что-то же должно было произойти хорошего. И задала вопрос еще одной моей сегодняшней помощнице Алисе. Я спросила, а что же произошло хорошего за сегодняшний день? И оказалось, что немало 9 октября 2026 года произошло прекрасных событий. Вот, например, ученые сделали важное открытие. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили новый вид древних микроорганизмов, что может помочь в понимании ранней эволюции жизни на Земле. И это произошло сегодня, друзья, 9 октября. Спортсмены установили новые рекорды. На международных соревнованиях по легкой атлетике спортсмены сразу из нескольких стран установили несколько новых рекордов в разных дисциплинах. Вот так, друзья. Мировые рекорды устанавливаются сегодня. Граждане совершили достойные восхищения поступки. В разных городах прошли благотворительные акции, люди помогали друг другу в сложных ситуациях. И тоже сегодня, 9 октября. Ну, кстати, хочу сказать, что наши люди помогают друг другу не только 9 октября и не только в дни, когда проходят какие-то масштабные акции. У нас в городе вообще очень развито взаимовыручка, взаимопомощь и доброе отношение к друг другу. Спасибо вам огромное. Мы все дружно очень классные. Природа тоже поразила всех своей красотой. Не только наш закат был великолепен, но вот, например, в одном из национальных парков Африки туристы сняли на видео редкую миграцию антилоп. Кадры получились настолько впечатляющие, что сразу же захватили социальные сети. Друзья, так что ищите видео от сегодняшнего дня с невероятно шикарной миграцией антилоп. Ну а вот на этой высочайшей ноте я перейду к вашим сообщениям. Всем привет! Передайте, пожалуйста, привет Орлову Матвею. Прошу поставить для него песню Вани Дмитриенко «Шелк». Написал нам Егор.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая! Лепота.
2: И красота, и лепота, и ваши приветы и поздравления звучат сейчас в нашем прямом эфире на 103.1 FM на сайте portalradio.ru. Друзья, заказуха продолжается, и я зачитываю следующее сообщение. Добрый вечер ведущим Радио Портал и всем слушателям. С вами уже не в первый раз семья Поповых из поселка Колодезный. Передаю привет всем Поповым, Гудковым и всем, кто нас знает, да и кто не знает, тоже передаем привет. Сегодня пятница и впереди выходные. Ну, хоть у кого-то завтра выходные, как и у меня. Хоть кто-то завтра не работает. Целая семья Поповых, с чем я их и поздравляю. С этим событием, между прочим, с наступающими выходными семья Поповых тоже всех поздравляет. Пока еще очень тепло, отмечаем эти осенние денечки шашлыками, чего и всем желаем. Всем мира, добра и хорошего настроения. Просят поставить лирическую-прелирическую, красивочную-прекрасивочную Лару Фабиан и ее «Житем».

Еще раз всем добрый вечер, всем огромный привет, если вы вдруг только что к нам присоединились. С вами по-прежнему Геля Горностаева, это по-прежнему ваша любимая пятничная заказуха. Еще раз напомню, 839-405-49-45, заветные цифры нашего номера телефона. Вы можете прислать нам смс или отправить сообщение в МАКС. Есть у нас еще несколько сообщений, и, между прочим, друзья, вот сейчас уже не хихоньки, не хахоньки, а действительно сегодня очень классный день и прекрасный повод поздравить, ну, героических людей, не побоюсь этого слова. 9 октября – это день образования специальной пожарной охраны МЧС России, и это наши бурные аплодисменты в адрес этих потрясающих людей. У нас в Нововоронеже есть специальная пожарно-спасательная часть номер 14. Это специализированное подразделение МЧС, которое обеспечивает пожарную безопасность Нововоронежской атомной станции. Дорогие друзья, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и, конечно же, спокойны, чтобы были ваши трудовые будни, чтобы не было настоящих вызовов на настоящие пожары, а только вы отрабатывали свои потрясающие навыки на полигоне новой пожарно-спасательной части. Вот все, чего хочется вам пожелать: здоровья, здоровья, позитива, чистого неба, мирной жизни, счастья вам и вашим близким. И следующую композицию попросил для вас поставить ваша коллега Олеся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: А телефон нашего прямого эфира 839-405-49-45. Дорогие друзья, наша заказуха уже стремится к своему завершению, но еще парочка сообщений у нас в наличии. Аллу Люлину поздравляют с днем рождения! Бурные, продолжительные аплодисменты, Алочка, от твоих друзей, родных и близких. Все желают тебе огромного счастья, прекрасного, крепкого здоровья, солнечных дней, оставаться всегда такой же нежной, милой, юной, трепетной, потрясающей девушкой, какая ты и сейчас. И следующая композиция специально для тебя. Еще раз с днем рождения!

0: Радиопортал.
1: Ты заходи, если что.
2: Ну что ж, дорогие мои детишечки, хочется сказать. Нет, любимые мои радиослушатели, наша заказуха подходит к своему логическому завершению. Вот буквально пара минут у меня остается для того, чтобы с вами попрощаться, сказать вам до новых встреч в следующую пятницу, а может и не пятницу. Услышимся с вами в атомной пятиминутке, и это обязательно следите за нашими новостями, будьте в курсе главных событий атомной промышленности. Но это все на следующей неделе. А сегодня с вами была я, Гель Горностаев. Желаю вам прекрасных, солнечных, теплых, дружных, радостных выходных. Пусть они пройдут легко, беззаботно, поменьше вам домашних хлопот, побольше прекрасного отдыха и теплых объятий. На этом у меня все. Это была Гель Горностаева. До новых встреч. Всем пока-пока.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.